0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Reklama. Акционерное общество. Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезными программа LKPP-LV.
6: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 23-25. В Риге сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-24 градуса.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезными программа ЛКПП-ЛВ.
5: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Прическа уложена, одежда выглажена. Фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
1: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
0: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
1: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.

0: 7:42.
1: Реклама. Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
2: В «Золандо» распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в «Золандо» со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в «Золандо».
3: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
4: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
5: Stockmann vasaras izpārdošana ir klāt! Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies universālveikalā un Stockmann LV.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Общество Латвия с кредитной полицией программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией без программы. LKPP-LV.
5: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северный и северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 23-25. В Риге сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-24 градуса.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полицейбис программа ЛКПП-ЛВ.
4: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 8:13.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Герой этого месяца Навиада – капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Reklāma. Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал!
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
6: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
9: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
10: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
11: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
12: Ignitis jaunais tarifs.
11: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
12: Ignitis jaunais tarifs.
11: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
12: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
11: Un ja gribu zināt vairāk?
12: Ignitis LV.
13: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа «Финтис».
14: «The Finch».
13: Ха-ха! И грант эстрады
14: «S» «The Inter's Bossos»
13: с абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
15: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: 8:41.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idilli bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
2: Reklāma. Priecāties par katru līgo viesi? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1,39 € kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņi Rimi 5,99 € kilogramā. Līgo svētku sieram atlaide līdz 30%. Rimi.
3: Ты только посмотри, все по парам заходят.
4: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
5: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем, вторые за полцены. Оптика Филман.
6: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Каркасный бассейн 305 сантиметров в диаметре 59,99. Пятиместный комплект садовой мебели 299 евро. Подвесное садовое кресло всего 79,99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
7: Ну а в отпуск-то когда?
8: Да в любой момент.
7: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
8: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
9: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 9:11.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я летал из кадри сына в Ригу,
3: Nosēž pats metāli līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši – 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu – 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite – 4 veidi – 1,5 litri – 99 centi. Maxima – lai nekā netrūktu!

0: Gribētu teikt, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus. Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.
2: Pienso que un sueño para

0: тебя съем.
1: 9:38.
2: Pīta vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam sieram šķēlēs sieranams dažādi veidi 150 vai 500 grami atlaida līdz 35%. Cepam desiņām gaļasnam sādaži dažādi veidi līdz 800 gramiem atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti kvasa un veselības dzērieni Mīļģu ciems dažādi veidi 1,5 litri 1,45 €. Rimi.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
7: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
8: Необходим дешевый полис Отста? Заходи на Latus Octus LV. Почему полис Отста нужно покупать именно на Latus Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus Octus LV и выбирай самый выгодный полис Отста. Latus Octus LV – самый быстрый и выгодный путь к полису Отста.

0: 9:58.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 23-25. В Риге сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-24 градуса.
4: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 10 часов 11 минут.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я летал из кадри сына в Ригу, Ригу, Кузамаста на земле сына в Ригу.
3: No 16. Līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
8: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
9: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
10: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba cilvēks.

0: 10:37.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
5: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
7: Pasaules labākie bridžu spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmo reizi Baltijā notiks Eiropas bridžu čempionāts EuroBridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas bridžu līga un Latvijas bridžu federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk EuroBridge2026.eu.
8: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
9: Ignitis jaunais tarifs.
8: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
9: Ignitis jaunais tarifs.
8: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
9: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
8: Un ja gribu zināt vairāk?
9: Ignitis LV.

0: 10:58.
1: Реклама.
2: Прическа уложена, одежда выглажена, фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
3: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
4: The Finch.
3: Ха-ха! И грант эстрады
4: S. The Intax Bossos.
3: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18:00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
5: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: сегодня. Билеты на Билишу Сервис ЛВ. Ждем вас.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
2: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 23-25. В Риге сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-24 градуса.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ. Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:12.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
2: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель – Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
3: Hey, ko tu šogad jāņos?
4: Kā katru gadu, jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķekava ar sieru 1 kilograms tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
5: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника»...

0: Чувство безопасности. Prime Car Rent. Надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
1: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
2: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lvtu.lv.

0: 11:43.
1: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 €. Kilograms arbūza paskat 89 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās 40% atlaide. Un LV rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
2: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latus Octus LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus Octus LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latus Octus LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.
3: Ну а в отпуск-то когда?
4: Да в любой момент.
3: Как в любой?
4: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии?
3: Или ты собираешься просто лежать на море?
4: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
6: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
2: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!

0: 11:59.
1: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
2: Праздничная распродажа «Лига» в RD Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзейбс программа. ЛКПП ЛВ.
6: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 23-25. В Риге сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-24 градуса.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзейбс программа ЛКПП ЛВ.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Прическа уложена, одежда выглажена, фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
2: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
3: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
2: Un ja gribu zināt vairāk?
3: Ignitis LV.
4: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа «Финтис».
5: «The Finch».
4: «Ха-ха!» И грант эстрады
5: «С» «Динтерс Боссоус»
4: с абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
6: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
7: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.

0: 13:42.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал!
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
6: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Ты только посмотри, все по парам заходят.
8: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
9: Предложение действительно. Для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
10: Kazdara tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
11: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире,

герой этого месяца на Виада – Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus.

0: 13 часов 59 минут.
1: Реклама. Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной политикой программа ЛКПП-ЛВ.
4: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 23-25. В Риге сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-24 градуса.
3: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитной политикой» программа «ЛКПП-ЛВ».
2: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта». 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама.
2: В Casino Kai выгодные цены каждый день. Аудиосистема Fiodio 99 евро. Гриль 19,99. Туристический стул Outliner всего 2,99. Casino Kai. Предложение действует в магазинах Casino Kai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: куриные яйца 10 штук, евро 79. Соус Оука «Разные виды» 2,59. И туалетная бумага 40 рулонов 5,89.
3: Lidl стоит того.
5: Ну а в отпуск-то когда?
6: Да в любой момент.
5: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
6: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
7: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
8: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026, pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
9: Kia EV2 ir klāt. Pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam. Kia LV.

0: 1:40.
1: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Реклама.
3: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
4: Вместе с международной платежной компанией Декта.
5: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
6: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
7: Ну, кошок, где Анюс?
8: Топашу ковенбар. Янюс, Янюс ар топ. Безалкогольный алус тервецис 500 мл. Тикай пар 99 центиям. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
9: Top, top, top!
10: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis. 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
11: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtarētsā. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зентерии. Билеты – Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
12: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.

0: 1 час 57 минут.
1: «7bet». В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Реклама.
3: Priecāties par katru līgo viesi? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam Armands Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Rimi, 700 grami, 8,35 €. Tomātu kečupam Heinz, dažādi veidi, līdz 800 ml. Atlaida līdz 50%. Bezalkoholiskais alus Tērvetes Saules, 0,5 litri, 1,23 €. Rimi.
4: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программы ЛКПП ЛВ.
7: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 20-23 градуса. В Даугавпилсе, Розакне и Краслове плюс 19-23. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-16 градусов, а днем плюс 20-22.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программы ЛКПП ЛВ.
5: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 2:09.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я не прав искать резы на Ригу, Ригу, пусть там останутся прецы на Ригу.
3: Nosēšu pats metā līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией Make Me Smile.
1: Kaimiņ, ko tu jāņos?
2: Kā parasti, jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks Tekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflame Expert 2 kg tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
3: Top, top, top!
4: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
5: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
6: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
7: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 €. Kilograms arbūza, paskat, 89 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās 40% atlaide. Un LV rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
8: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3-3 хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля в

0: 2:38.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Прическа уложена, одежда выглажена, фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Sīnetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
5: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
6: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
7: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
6: Un ja gribu zināt vairāk?
7: Ignitis LV.
8: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latus Octus LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus Octus LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latus Octus LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.

0: 2 часа 58 минут.
1: Реклама. Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
2: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа «Финтис» и грант эстрады
3: «Динтакс Боссоус»
2: с абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
6: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 20-23 градуса. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 19-23. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-16 градусов, а днем плюс 20-22.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 3:11.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я не прав искать резы на лигу, лигу. Курзам остаться на прецы на лигу.
3: No 16. Līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет. Я тут подумал.
5: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
8: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
0: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.

0: 3:38.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
2: Реклама.
3: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
4: Вместе с международной платежной компанией Декта.
5: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €.
6: Hesburger!
7: Ну а в отпуск-то когда?
8: Да в любой момент.
7: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
8: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
9: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: 3 часа 58 минут.
1: Реклама. Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
3: Pasaules labākie bridžu spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmoreiz Baltijā notiks Eiropas bridžu čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas bridžu līga un Latvijas bridžu federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняемой палейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
6: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 20-23 градуса. В Даугавпилсе, Разыкне, Краслове плюс 19-23. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-16 градусов, а днем плюс 20-22.
5: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняемой палейдзības программа ЛКПП ЛВ.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4 часа 11 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я летал искать резы на Лигу, Лигу, Курзамовца на Сепрецы на Лигу.
3: Nosež pats metālīts 23. jūnijam. Īsie gurķi – 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas – 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis – 250 gramu – 79 centi. Maxima – lai nekā netrūktu!

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idilli bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама.
2: Прическа уложена, одежда выглажена, фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман.
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
8: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива. Tiva Group AS filiāli v Latviju.
9: Sīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
10: Stokman vasaras izpārdošana ir klāt! Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies Universāla veikalā un Stokman LV.
11: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību! Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lvtu.lv

0: 4 часа 38 минут.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
2: Реклама. Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки по пятницам». Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
3: В «Золанда» распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в «Золанду» со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в «Золанду».
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне «Смекта Гоу» всего за полцены, а «Линекс Комплекс» со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. «Олвел Баларди» за полцены и «Лилбиотик» со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
6: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
7: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
6: Un ja gribu zināt vairāk?
7: Ignitis LV.
8: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latus Octus LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus Octus LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latus Octus LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.

дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: 4 часа 59 минут.
1: Реклама. 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
2: The Finch. Ха-ха!
1: И грант эстрады
2: S. The Intax Bossos.
1: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
3: Kia EV2 ir klāt. Pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной без программы. ЛКПП ЛВ.
8: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 20-23 градуса. В Даугавпилсе, Разыкне и Краслове плюс 19-23. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-16 градусов, а днем плюс 20-22.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
6: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Priecāties par katru līgo viesi? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņi Rimi 5 eiro 99 centi kilogramā. Līgo svētku sieram atlaida līdz 30%. Rimi.
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
1: Любимая, привет! Я тут подумал!
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
4: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Невыключенный утюг?
5: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
7: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Filman бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
8: Очки Filman.
9: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
10: Ну а в отпуск-то когда?
11: Да в любой момент.
10: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
11: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel, interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
12: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
13: Hei, ko tu šogad jāņos?
14: Kā katru gadu, jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķekava ar sieru 1 kilograms tikai par 4 eiro un 99 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
15: Top, top, top!
16: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.

0: 5 часов 40 минут.
1: Реклама. Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
2: Вместе с международной платежной компанией Декта.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
4: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
5: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника» – если выгодно, то сейчас.
2: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.

0: 5:57.
1: Реклама.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис. Поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадис 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
4: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
5: The Finch.
4: Ха-ха! И грант эстрады
5: S. The Inter Bossos.
4: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18:00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горны с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
8: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 20-23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 19-23. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-16 градусов, а днем плюс 20-22.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
6: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 6:11.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
1: В Касинукай выгодные цены каждый день. Самоходная газонокосилка, рабочая ширина 50 сантиметров, 299 евро. Комплект мебели для кемпинга, 24,99. Мойка высокого давления Керхер К6, всего 299 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Turkish Airlines подарит jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
0: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
3: Ты только посмотри, все по парам заходят.
4: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
5: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем, вторые за полцены. Оптика Филман.

0: 6:39.
1: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
2: Вместе с международной платежной компанией Декта.
3: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lai pielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
4: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
6: куриные яйца 10 штук, €79. Соус Оука разные виды 2,59. И туалетная бумага 40 рулонов 5,89.
5: Lidl стоит того.
7: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīcija un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
8: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latus ОЦТАС ЛВ. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus ОЦТАС ЛВ? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus ОЦТАС ЛВ и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latus ОЦТАС ЛВ – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.

0: 6:59.
1: Реклама. 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
2: The Finch. Ха-ха!
1: И грант эстрады
2: S. Дейнтарс Боссоус
1: с абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18:00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио «Ретро-ФМ Латвия».
4: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 20-23 градуса. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 19-23. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-16 градусов, а днем плюс 20-22.
3: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 7:20.
1: «7bet». В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Реклама.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал.
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!
9: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
10: Ну а в отпуск-то когда?
11: Да в любой момент.
10: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
11: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.

0: 7:39.
1: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Реклама.
3: Uzkūpini, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
4: Прическа уложена, одежда выглажена, фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
5: Signetbanka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
6: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3 на

себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.

0: 7:59.
1: «7bet». В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Реклама.
3: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
4: The Finch. Ха-ха!
3: И грант эстрады
4: S. The Intax Bossos.
3: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18:00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горны с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио «Ретро-ФМ Латвия».
6: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 20-23 градуса. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 19-23. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-16 градусов, а днем плюс 20-22.
5: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:20.
1: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки по пятницам». Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 20-23 градуса. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 19-23. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-16 градусов, а днем плюс 20-22.
0: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 20-23 градуса. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 19-23. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-16 градусов, а днем плюс 20-22.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

и молчим не про то, и все считаем чужое, и ходим, как пони по кругу. Вы не поняли, сэр, я совсем не прошусь к вам за стол. Мне вот только казалось, нам есть что поведать друг другу. Место, где свет, было так

0: Вы не поняли, лорд, я отнюдь не прошусь к вам в чертог. Мне вот только казалось, нам есть что поведать друг другу.
1: 10 часов 41 минута.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 20-23 градуса. В Даугавпилсе, Разокне и Краславе плюс 19-23. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-16 градусов, а днем плюс 20-22.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.